0: pasemos ahora ya a el Mundial, que ya se está jugando y que como tal pues todavía tiene muchas sorpresas para depararnos. Pero quiero que escuchemos primero una voz muy importante, tanto para Rusia como para el mundo entero.
1: Проявились невиданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслыханные лишения, жертвовали собой, гоняли беспощадно шкурников, все мы уверены, что победим разруху, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства также сознательно, с такой же твердостью, с таким же героизмом поднимаются на борьбу.